0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

0: реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
5: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра. Главное окружное радио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: утра.
1: Все происходит, что должно было быть. Мир рушится, но продолжает творить. Люди влюбляются, и многое нужно сказать. Мир рушится, но продолжает красивых женщин.

0: радио Югра. Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы.
1: Вау.
0: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 8 часов утра. Главное окружное радио.
1: Говорит радио корпорации BBC. Лондон.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
2: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы.
3: Wow.
2: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Мастер, все получится!
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио.

0: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
1: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
0: Реклама – лишние расходы.
1: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
2: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: радио «Югра».
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Кузнецова. Сегодня поговорим про отвлечение внимания от безопасного участия в дорожном движении. А важная тема, и сегодня выясним, как не потерять концентрацию на дороге и избежать опасных каких-то ситуаций. Обсудим, собственно, эту тему с человеком, который может легко ответить на эти вопросы. В студии психолог отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре Екатерина. Екатерина Гутерова. Екатерина, здравствуйте.
3: Всем нам и слушателям доброго дня.
2: Итак, Екатерина, давайте с самого начала. Что означает термин «отвлечение внимания за рулем»? И, собственно, из-за чего обычно такое возникает?
3: Разбираться в таких вещах действительно полезно. Это напрямую влияет на безопасность на дороге. Я коротко объясню, что это значит, и подскажу, из-за чего такое случается. Отвлечение внимания за рулем – это ситуация, когда водитель переключает фокус с основной задачи – управления автомобилем и наблюдения за дорогой – на что-то другое. Из-за этого снижается концентрация, замедляется реакция, и человек может не заметить временную опасность. Например, пешехода, резкий маневр, другое авто или какое-либо препятствие, в итоге риск ДТП.
2: Угу.
3: Часто отвлечение описывают через три типа. Так проще понять, какие именно каналы могут перегружаться. Визуально это глаза, отведенные от дороги. Uh-huh. Например, вы посмотрели на экран навигатора, на рекламный щит, за окном на ребенка в зеркало заднего вида и засмотрелись на аварию впереди.
2: Так.
3: Мануально это физическое. Руки ушли с руля. Сюда относится использование телефона, прием пищи или напитка.
2: Uh-huh.
3: Регулировка магнитолы или поиск чего-либо в салоне.
2: Uh-huh.
3: Например, что-то там закатилось.
2: Конечно,
3: например.
2: Самое же время поискать, когда запонки закатились.
3: Конечно. Ну и когнитивно. Это мысли. Мысли уплыли. Вы погрузились в разговор с пассажиром, начали переживать из-за личных проблем, мечтать или решать в голове сложную задачу, вместо того, чтобы следить за обстановкой.
2: Uh-huh, uh-huh. Ведь человек, который находится за рулем, должен смотреть, мы все прекрасно это знаем, не только вперед, а практически как стрекоза на 360. Екатерина, какие еще факторы, кроме телефона, например, ну, это самый, мне кажется, распространенный фактор, да? Так вот, какие факторы еще мешают водителю полностью сосредоточиться на дорожной обстановке?
3: Да, теперь, конечно, про причины и факторы. Это тоже очень важно. Mm-hmm. Их можно условно разделить на несколько групп. Технологические и цифровые, так как мы ранее уже говорили. Mm-hmm. Использование смартфона, звонки, сообщения, соцсети, настройка навигатора, взаимодействие с мультимедийной системой автомобиля. Внутренние, связанные с салоном, разговоры с пассажирами, особенно оживленные или конфликтные.
2: Mm-hmm.
3: Поведение детей или домашних животных в салоне, что тоже часто сейчас встречается.
2: Mm-hmm. Я так езжу, да.
3: Ну вот, вам это знакомая ситуация.
2: Да. Mm-hmm.
3: Также сюда можно отнести неудобную одежду или обувь, которая вызывает дискомфорт,
2: кстати,
3: и отвлекает.
2: Mm-hmm.
3: Да.
2: Mm-hmm.
3: Юбочки, карандаши, да, пиджаки плотно застегнутые.
2: Да, слушайте, точно, ведь обувь и одежда это тоже очень важно.
3: Каблуки.
2: Когда ты... Конечно, это очень важно. Так.
3: Mm-hmm. Внешние. За пределами автомобиля. Такие яркие и неожиданные объекты вдоль дороги, как реклама, происшествия, сложная дорожная обстановка, плохая видимость из-за погоды.
2: В конце концов, автомобиль красивый проехал только что, а ты понимаешь, что у тебя не такой. Конечно, это тоже может отвлечь внимание. Так, Екатерина, слушайте, ну вот часто можно наблюдать, как пешеходы, дети, собственно, подростки, там взрослые, ну, короче, пешеходы, переходят дорогу, уткнувшись в телефон, да? Ну, то есть вот, ну, мир такой сейчас, наушники, телефон. И вот как вы думаете, почему люди так делают, зная, что это опасно? Потому что я уверена, что вот, ну, мы столько лет работаем вместе с госавтоинспекцией. Мы говорим об этом на каждом углу, что нужно, значит, когда ты там переходишь дорогу, убирать там телефон и все остальное. Но все равно люди продолжают это делать, и это потому, что, ну, вот привычка такая, да. Но все-таки вот почему еще? Как вот отучить, что ли, нас всех так делать?
3: Да, это очень сейчас распространенная картина и правда тревожная. Во многом это именно привычка. Но за ней стоит целый набор причин. Почему люди идут, уткнувшись в телефон? Но первое – это автоматизация ходьбы. Ходьба – автоматизированный навык. Мозг почти не тратит на нее ресурсы. Поэтому человек спокойно переключает внимание на телефон. Кажется, что тело само справится во время ходьбы. Человек может провести с пользой, значит, этот путь. Прочитать что-то в телефоне сообщение, ответить, пролистать ленту, посерфить. Есть эффект «я в безопасности». Также срабатывает. Это иллюзия.
2: Ну, конечно, со мной это никогда в жизни не случится, с кем угодно, только не со мной. Мы же все так думаем. Так.
3: Да, если ты на тротуаре или уже на пешеходном переходе, то ничего страшного не случится. Мозг снижает бдительность, хотя на самом деле опасность есть. Машины могут заезжать на тротуары, выезжать со двора или же выезжать из-за поворота. Угу. И дофаминовая петля. Это что такое? Цикл поведения, при котором действия человека регулярно провоцируют выброс дофамина. Уведомления, лайки, новые сообщения дают быстрый выброс дофамина.
2: Конечно.
3: Человек тянется к экрану почти рефлекторно. Привычка как рутина.
2: Ну, мы потому что действительно очень зависим от этого мобильного телефона, потому что вся жизнь в нем. Ну, такое время. Мы так, ну, собственно, устроены, что ли. И мне кажется, назад уже точно не откатить. Это просто уже, ну, как мы срослись, что ли, с ним. Поэтому действительно пропустить не хочется. Да. Хотя надо понимать, да, что 3-5 минут, если не прочитаешь это сообщение или там не ответишь на звонок, то ничего не случится на самом деле. Проще подождать. Вот, кстати, по поводу ничего не случится и телефона. Мы все прекрасно знаем, штраф за разговор там за рулем тоже достаточно такой крепкий, но многие все равно его нарушают. Сейчас в последнее время только вот я вот сколько езжу за рулем, столько я и вижу, то вот он, значит, там просто смотрит эту ленту, то действительно разговаривает. Вот, Екатерина, как вам кажется, вообще возможно избавиться от этой привычки и в конце концов научиться соблюдать правила дорожного движения, не только думая о том, что ты штраф заплатишь?
3: Эта привычка действительно коварна. Вроде бы мелочь, а риск для безопасности огромный. Есть несколько рабочих стратегий. Они помогают и от привычки избавиться, и с правилами подружиться. Уберите телефон из поля зрения. Это один из самых мощных шагов.
2: В багажник.
3: Можно, да, самый
2: действенный способ.
3: Да, самый действенный, да. Если гаджета нет на виду, срабатывает меньше триггеров. Мозгу не нужно ловить сигнал, и дофаминовая система, которая подстегивает желание проверить телефон, не запускается.
2: Так.
3: Положите его в сумку, бардачок или на заднее сиденье. Отключите уведомления. Так вы исключаете постоянные позывы отвлечься. Можно даже настроить режим «не беспокоит» на время поездок.
2: Так.
3: Переключите внимание. Мозг ищет награду, дофамин. Попробуйте заменить действие с телефона на что-то другое, что дает похожий эффект. Включите любимую музыку, подкаст или аудиокнигу. Если вам нравится активно жестикулировать или петь за рулем, это тоже отлично активирует другие каналы и отвлекает от соблазна взять телефон. Установите автоответчик. Можно настроить автоматическое сообщение вроде «я за рулем, отвечу после приезда». Это снимает часть тревоги от ожидания ответа и уменьшит желание постоянно проверять телефон.
2: Согласна здесь тоже абсолютно с такими советами. Понятно, с телефонами, с какими-то внешними отвлекателями, все это понятно. Мы, к сожалению, все этому подвержены, действительно. А вот что с внутренними помехами? Ну, не знаю, там, стресс, переживания, мысли какие-то негативные. Это же все тоже очень отвлекает, и, надо сказать, не меньше, чем внешние раздражители, да? Вот как с ними, что ли, ужиться, подружиться с этим совсем? Чем старше мы, тем более становимся, тем больше у нас каких-то мыслей, из-за которых мы переживаем. Вот как с этим быть?
3: Чтобы не отвлекаться за рулем на постороннее, важно не бороться с вниманием момента. Это почти не работает. А заранее выстроить среду и привычки так, чтобы отвлекаться было сложнее. А концентрироваться, естественно, что же нужно убрать или подготовить до поездки? Навигатор до старта. Маршрут прокладывайте, пока машина стоит. Если нужно менять маршрут в пути, пусть это сделает пассажир или кто-то рядом, кто находится в вашей машине.
2: Так.
3: Музыка и звук нужно настроить заранее. Плейлист, радио или громкость подберите до начала движения, так как слишком громкая музыка будет мешать слышать внешние сигналы, например, сирены или клаксоны. Салон должен быть в порядке. Уберите из зоны досягаемости мелкие предметы, вещи, которые могут перемещаться в салоне и отвлекать вас. Еду и напитки на паузу. Это можно сделать где-то в перерывах, на остановку, на специально отведенных местах. Пассажиров предупредите, спокойно скажите, мне сейчас важно сосредоточиться. Давайте не будем обсуждать острые темы. Это нормально и про безопасность. Сканируйте обстановку. Привыкайте делать регулярные циклы. Зеркало, дорога, зеркало. Так внимание не залипает в одной точке и не уходит в мысли. Фокусируйтесь на дистанции и полосе. Держите в фокусе не все сразу, а 2-3 ключевых элемента.
2: Так.
3: Положение машины в полосе, дистанцию до впереди идущего авто, ближайшие знаки, светофоры. Это снижает когнитивную нагрузку. Парковка мысли. Что это? Это если в голову лезет что-то важное, разговор или тревога, скажите себе, вернусь в этом на следующей остановке. Если можно, запишите голосовую заметку. Мозг отпускает мысли, когда знает, что она зафиксирована. Ну и дыхание как якорь. Если чувствуете, что уплываете в размышлениях, делаете один спокойный выдох длиннее вдоха. Вдох на 4, Выдох на 6.
2: Выдох на 6.
3: Это физически помогает вернуть внимание.
2: Ну и в завершении программы вот хочется выяснить, а есть какие-то, ну не знаю, разницы в том, что на что отвлекаются мужчины и женщины? Понятно, что мы разные, и, скорее всего, вот эти отвлекающие штучки, они для нас тоже разные. Есть какие-то примеры для каждого пола? Ну, типичные прям, не знаю. Ну, там, не знаю, мужчины больше отвлекаются весной на женщин в коротких юбках, предположим. А женщины, не знаю, на красивых мужчин, ну, предположим. Есть еще какие-то такие факторы, триггеры, что ли?
3: Да, вопрос интересный. Я бы сказала так. Некоторая разница действительно есть. Но важно сразу оговориться, это не жесткие правила, а скорее тенденции, которые часто связываются с разными подходами к вождению, сформировавшимися под влиянием социализации и опыта. То есть дело не в биологии как таковой, а в том, какие модели поведения поощряются или закрепляются в опыте человека. Что может цеплять мужчин за рулем? Часто отмечают, что мужчины в целом склонны к более динамичному, а порой и рискованному стилю. Вот, например, ситуации или детали, на которые они могут реагировать иначе. Резкие маневры и обгон. Мужчина может быстрее принять решение пойти на обгон в сложной ситуации или активнее менять полосу, оценивая пространство. Скорость и динамика. Иногда сильнее проявляется интерес к тому, чтобы двигаться быстрее потока, тестировать возможности машины на трассе. Технические детали. В моменте вождения мужчина может сильнее фокусироваться на работе агрегата, настройках автомобиля, возможностях системы полного привода или спортивного режима. Ну и соревновательный элемент у мужчин часто встречается.
2: Конечно. Мне кажется, это самый распространенный, отвлекающий такой, ну не знаю, крючочек, что ли.
3: Да, в потоке иногда возникает у мужчин желание доказать что-то другому водителю, занять более выгодную позицию.
2: Ну, конечно, они же родились такими, понятно. Им же только дай волю посоревноваться. Так.
3: Что же может цеплять женщин за рулем? В то же время в поведении женщин за рулем нередко отмечают большую осторожность и склонность к детальному анализу. Например, тщательная проверка перед маневром. Женщина может дольше взвешивать все «за» и «против» перед перестроением или поворотом. Внимание к мелочам в быту. Иногда сильнее проявляется фокус на таких вещах, как чистота лобового стекла, да, удобство парковки, наличие датчиков, например, контроля слепых зон или дождя. Реакция на неопределенность. Действительно, сложные стрессовые ситуации, экстренное торможение, резкий маневр другого участника движения. Некоторые женщины могут на мгновение растеряться или проявить более выраженную тревогу. Отвлекающие факторы. Бывает, что в процессе вождения сильнее отвлекают разговоры с пассажирами.
2: Особенно мысли, если это муж, который сидит все время, что ты делаешь, неправильно поворачиваешь, поворотник включи, педаль сильнее нажми. Мы знаем.
3: Да, подсказывает путь.
2: Конечно.
3: Лучше навигатора.
2: Конечно,
3: все верно. Да.
2: Так.
3: Но хочется сказать, что внутри каждой группы огромный разброс. Есть очень осторожные мужчины и очень решительные женщины. Угу. На стиль вождения куда сильнее влияет индивидуальный темперамент, стаж, конкретный опыт обучения и даже текущая ситуация. Это усталость, настроение.
2: Вот здесь абсолютно тоже согласна. Но и, конечно, надо понимать, что чем ты ответственнее относишься к вождению автомобиля, тем меньше каких-то сложных ситуаций возникает. Поговорили сегодня про отвлечение внимания от безопасного участия в дорожном движении. И в гостях сегодня была психолог отдельного батальона ДПС госавтоинспекции МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре Екатерина Гутрова. Екатерина, спасибо, до свидания.
3: Спасибо, до свидания.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
0: Радио Югра. Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
4: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы.
0: Вау.
4: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В автолиге я поездку по пути домой возьму.
5: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50 00 55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
3: Ехал по трассе. Слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
4: И что ты сделал?
3: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
5: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
6: Затраты большие долой! И на работу, и домой! С попутчиком расходы раздели! Автолига! Тебе по пути!
7: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Вместе сбережем планету. Сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
4: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые. Круглые, квадратные и крона. Пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол. Мол86.ру.
7: На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю.
8: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы.
2: Вау.
1: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
5: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
6: Национальные проекты России.
7: 0+.
8: С Автолигой все смогу. Машину? Быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
9: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50 20 55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Пришло письмо якобы из суда. Стандартный бланк, печать. Утверждали, что я нарушила какой-то закон. Во вложении постановление. Я чуть не открыла этот файл. Но меня насторожил адрес отправителя. Набор случаев. Букв. Коллега из IT-отдела сказал, что это классическая наживка. В этом файле, скорее всего, был вирус, который украл бы все мои пароли.
6: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Будьте бдительны. Проверяйте данные отправителя, даже если письмо пришло от официальных органов власти.
7: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол 84.

Радио «Югра». «Югра».

0: радио «Югра». Реклама.
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
3: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Wow. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Затраты большие долой! И на работу, и домой! С попутчиком расходы раздели! Автолига! Тебе по пути!
7: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Кунцова. Сегодня поговорим про отвлечение внимания от безопасного участия в дорожном движении. А важная тема, и сегодня выясним, как не потерять концентрацию на дороге и избежать опасных каких-то ситуаций. Обсудим, собственно, эту тему с человеком, который может легко ответить на эти вопросы. В студии психолог отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре Екатерина Гутерова. Екатерина, здравствуйте.
3: Всем нам и слушателям доброго дня.
2: Итак, Екатерина, давайте с самого начала. Что означает термин «отвлечение внимания за рулем»? И, собственно, из-за чего обычно такое возникает?
3: Разбираться в таких вещах действительно полезно. Это напрямую влияет на безопасность на дороге. Я коротко объясню, что это значит, и подскажу, из-за чего такое случается. Отвлечение внимания за рулем – это ситуация, когда водитель переключает фокус с основной задачи управления автомобилем и наблюдения за дорогой на что-то другое. Из-за этого снижается концентрация, замедляется реакция, и человек может не заметить временную опасность. Например, пешехода, резкий маневр, другое авто или какое-либо препятствие. В итоге риск ДТП.
2: Угу.
3: Часто отвлечение описывают через три типа. Так проще понять, какие именно каналы могут перегружаться. Визуально это глаза, отведенные от дороги. Uh-huh. Например, вы посмотрели на экран навигатора, на рекламный щит, за окном на ребенка в зеркало заднего вида и засмотрелись на аварию впереди.
2: Так.
3: Мануально это физическое. Руки ушли с руля. Сюда относится использование телефона, прием пищи или напитка.
2: Uh-huh.
3: Регулировка магнитолы или поиск чего-либо в салоне.
2: Uh-huh.
3: Например, что-то там закатилось.
2: Конечно,
3: например.
2: Самое же время поискать, когда запонки
3: такое часто встречается.
2: Конечно. Ага.
3: Ну и когнитивно. Это мысли. Мысли уплыли. Вы погрузились в разговор с пассажиром, начали переживать из-за личных проблем, мечтать или решать в голове сложную задачу вместо того, чтобы следить за обстановкой.
2: Uh-huh, uh-huh. Ведь человек, который находится за рулем, должен смотреть, мы все прекрасно это знаем, не только вперед, а практически как стрекоза на 360. Екатерина, какие еще факторы, кроме телефона, например, ну это самый, мне кажется, распространенный фактор, да? Так вот, какие факторы еще мешают водителю полностью сосредоточиться на дорожной обстановке?
3: Да, теперь, конечно, про причины и факторы. Это тоже очень важно. Mm-hmm. Их можно условно разделить на несколько групп. Технологические и цифровые, так как мы ранее уже говорили.
2: Mm-hmm.
3: Использование
2: mm-hmm.
3: смартфона, звонки, сообщения, соцсети, настройка навигатора, взаимодействие с мультимедийной системой автомобиля. Внутренние, связанные с салоном, разговоры с пассажирами, особенно оживленные или конфликтные.
2: Mm-hmm.
3: Поведение детей или домашних животных в салоне, что тоже часто сейчас встречается.
2: Mm-hmm. Я так езжу, да.
3: Ну вот, вам это знакомая ситуация.
2: Да. Mm-hmm.
3: Также сюда можно отнести неудобную одежду или обувь, которая вызывает дискомфорт
2: Кстати.
3: И отвлекает.
2: Mm-hmm.
3: Там, юбочки, карандаши, да, пиджаки плотно застегнутые.
2: Да, слушайте, точно, ведь обувь и одежда, это тоже очень важно.
3: Каблуки.
2: Когда ты, конечно, это очень важно. Так.
3: Mm-hmm. Внешние. За пределами автомобиля. Такие яркие и неожиданные объекты вдоль дороги, как реклама, происшествия, сложная дорожная обстановка, плохая видимость из-за погоды.
2: В конце концов, автомобиль красивый проехал только что, а ты понимаешь, что у тебя не такой. Конечно, это тоже может отвлечь внимание. Так, Екатерина, слушайте, ну вот часто можно наблюдать, как пешеходы, дети, собственно, подростки, там взрослые, ну, короче, пешеходы, переходят дорогу, уткнувшись в телефон, да? Ну, то есть вот, ну, мир такой сейчас. Наушники, телефон. И вот как вы думаете, почему люди так делают, зная, что это опасно? Потому что я уверена, что вот, ну, мы столько лет работаем вместе с госавтоинспекцией. Мы говорим об этом на каждом углу, что нужно, значит, когда ты там переходишь дорогу, убирать там телефон и все остальное. Но все равно люди продолжают это делать, и это потому, что, ну, вот привычка такая, да. Но все-таки вот почему еще? Как вот отучить, что ли, нас всех так делать?
3: Да, это очень сейчас распространенная картина и правда тревожная. Во многом это именно привычка. Но за ней стоит целый набор причин. Почему люди идут, уткнувшись в телефон? Ну, первое – это автоматизация ходьбы. Ходьба – автоматизированный навык. Мозг почти не тратит на нее ресурсы. Поэтому человек спокойно переключает внимание на телефон. Кажется, что тело само справится во время ходьбы. Человек может провести с пользой, значит, этот путь. Прочитать что-то в телефоне сообщение, ответить, пролистать ленту, посерфить. Есть эффект «я в безопасности». также срабатывает. Это иллюзия.
2: Ну, конечно, со мной это никогда в жизни не случится, с кем угодно, только не со мной. Мы же все так думаем, так?
3: Да, если ты на тротуаре или уже на пешеходном переходе, то ничего страшного не случится. Мозг снижает бдительность, хотя на самом деле опасность есть. Машины могут заезжать на тротуары, выезжать со двора или же выезжать из-за поворота. Угу. И дофаминовая петля. Это что такое? Цикл поведения, при котором действия человека регулярно провоцируют выброс дофамина. Уведомления, лайки, новые сообщения дают быстрый выброс дофамина.
2: Конечно.
3: Человек тянется к экрану почти рефлекторно. Привычка как рутина.
2: Ну, мы потому что действительно очень зависим от этого мобильного телефона, потому что вся жизнь в нем. Ну, такое время. Мы так, ну, собственно, устроены, что ли. И мне кажется, назад уже точно не откатить. Это просто уже, ну, как мы срослись, что ли, с ним. Поэтому действительно пропустить не хочется. Да. Хотя надо понимать, да, что 3-5 минут, если не прочитаешь это сообщение или там не ответишь на звонок, то ничего не случится на самом деле. Проще подождать. Вот, кстати, по поводу ничего не случится и телефона. Мы все прекрасно знаем, штраф за разговор там за рулем тоже достаточно такой крепкий, но многие все равно его нарушают. Сейчас в последнее время только вот я вот сколько езжу за рулем, столько я и вижу. То вот он, значит, там просто смотрит эту ленту, то действительно разговаривает. Вот, Екатерина, как вам кажется, вообще возможно избавиться от этой привычки и в конце концов научиться соблюдать правила дорожного движения, не только думая о том, что ты штраф заплатишь?
3: Эта привычка действительно коварна. Вроде бы мелочь, а риск для безопасности огромный. Есть несколько рабочих стратегий. Они помогают и от привычки избавиться, и с правилами подружиться. Уберите телефон из поля зрения. Это один из самых мощных шагов.
2: В багажник.
3: Можно, да, это самый...
2: Действенный способ.
3: Да, самый действенный, да. Если гаджета нет на виду, срабатывает меньше триггеров. Мозгу не нужно ловить сигнал, и дофаминовая система, которая подстегивает желание проверить телефон, не запускается.
2: Так.
3: Положите его в сумку, бардачок или на заднее сиденье. Отключите уведомления. Так вы исключаете постоянные позывы отвлечься. Можно даже настроить режим «не беспокоит» на время поездок.
2: Так.
3: Переключите внимание. Мозг ищет награду, дофамин. Попробуйте заменить действие с телефона на что-то другое, что дает похожий эффект. Включите любимую музыку, подкаст или аудиокнигу.
2: Mm-hmm.
3: Если вам нравится активно жестикулировать или петь за рулем, это тоже отлично активирует другие каналы и отвлекает от соблазна взять телефон. Установите автоответчик. Можно настроить автоматическое сообщение вроде «я за рулем, отвечу после приезда». Это снимает часть тревоги от ожидания ответа и уменьшит желание постоянно проверять телефон.
2: Согласна здесь тоже абсолютно с такими советами. Понятно, с телефонами, с какими-то внешними отвлекателями, все это понятно. Мы, к сожалению, все этому подвержены, действительно. А вот что с внутренними помехами? Ну, не знаю, там, стресс, переживания, мысли какие-то негативные. Это же все тоже очень отвлекает, и, надо сказать, что не меньше, чем внешние раздражители, да? Вот как с ними, что ли, ужиться, подружиться с этим совсем? Чем старше мы, тем более становимся, тем больше у нас каких-то мыслей, из-за которых мы переживаем. Вот как с этим быть?
3: Чтобы не отвлекаться за рулем на постороннее, важно не бороться с вниманием момента. Это почти не работает. А заранее выстроить среду и привычки так, чтобы отвлекаться было сложнее. А концентрироваться, естественно, что же нужно убрать или подготовить до поездки? Навигатор до старта. Маршрут прокладывайте, пока машина стоит. Если нужно менять маршрут в пути, пусть это сделает пассажир.
2: Угу.
3: Или кто-то рядом, кто находится в вашей машине.
2: Так.
3: Музыка и звук нужно настроить заранее. Плейлист, радио или громкость подберите до начала движения, так как слишком громкая музыка будет мешать слышать внешние сигналы, например, сирены или клаксоны. Салон должен быть в порядке. Уберите из зоны досягаемости мелкие предметы, вещи, которые могут перемещаться в салоне и отвлекать вас. Еду и напитки на паузу. Это можно сделать где-то в перерывах, на остановку, на специально отведенных местах. Пассажиров предупредите, спокойно скажите, мне сейчас важно сосредоточиться. Давайте не будем обсуждать острые темы. Это нормально и про безопасность. Сканируйте обстановку. Привыкайте делать регулярные циклы. Зеркало, дорога, зеркало. Так внимание не залипает в одной точке и не уходит в мысли. Фокусируйтесь на дистанции и полосе. Держите в фокусе не все сразу, а 2-3 ключевых элемента.
2: Так.
3: Положение машины в полосе, дистанцию до впереди идущего авто, ближайшие знаки, светофоры. Это снижает когнитивную нагрузку. Парковка мысли. Что это? Это если в голову лезет что-то важное, разговор или тревога, скажите себе, вернусь в этом на следующей остановке.
2: Mm-hmm.
3: Если можно, запишите голосовую заметку. Мозг отпускает мысли, когда знает, что она зафиксирована. Ну и дыхание как якорь. Если чувствуете, что уплываете в размышлениях, делайте один спокойный выдох длиннее вдоха. Вдох на 4, Выдох на 6.
2: Выдох на 6.
3: Это физически помогает вернуть внимание.
2: Ну и в завершении программы вот хочется выяснить, а есть какие-то, ну не знаю, разницы в том, что на что отвлекаются мужчины и женщины? Понятно, что мы разные, и, скорее всего, вот эти отвлекающие штучки, они для нас тоже разные. Есть какие-то примеры для каждого пола? Ну, типичные прям, не знаю. Ну, там, не знаю, мужчины больше отвлекаются весной на женщин в коротких юбках, предположим. А женщины, не знаю, на красивых мужчин, ну, предположим. Есть еще какие-то такие факторы, триггеры, что ли?
3: Да, вопрос интересный. Я бы сказала так. Некоторая разница действительно есть. Но важно сразу оговориться, это не жесткие правила, а скорее тенденции, которые часто связываются с разными подходами к вождению, сформировавшимися под влиянием социализации и опыта. То есть дело не в биологии как таковой, а в том, какие модели поведения поощряются или закрепляются в опыте человека. Что может цеплять мужчин за рулем? Часто отмечают, что мужчины в целом склонны к более динамичному, а порой и рискованному стилю. Вот, например, ситуации или детали, на которые они могут реагировать иначе. Резкие маневры и обгон. Мужчина может быстрее принять решение пойти на обгон в сложной ситуации или активнее менять полосу, оценивая пространство. Скорость и динамика. Иногда сильнее проявляется интерес к тому, чтобы двигаться быстрее потока, тестировать возможности машины на трассе. Технические детали. В моменте вождения мужчина может сильнее фокусироваться на работе агрегата, настройках автомобиля, возможностях системы полного привода или спортивного режима. Ну и соревновательный элемент у мужчин часто встречается.
2: Конечно. Мне кажется, это самый распространенный, отвлекающий такой, ну не знаю, крючочек, что ли.
3: Да, в потоке иногда возникает у мужчин желание доказать что-то другому водителю, занять более выгодную позицию.
2: Ну, конечно, они же родились такими, понятно. Им же только дай волю посоревноваться. Так.
3: Что же может цеплять женщин за рулем? В то же время в поведении женщин за рулем нередко отмечают большую осторожность и склонность к детальному анализу. Например, тщательная проверка перед маневром. Женщина может дольше взвешивать все «за» и «против» перед перестроением или поворотом. Внимание к мелочам в быту. Иногда сильнее проявляется фокус на таких вещах, как чистота лобового стекла, удобство парковки, наличие датчиков, например, контроля слепых зон или дождя. Реакция на неопределенность. Действительно, в сложной стрессовой ситуации, экстренное торможение, резкий маневр другого участника движения. Некоторые женщины могут на мгновение растеряться или проявить более выраженную тревогу. Отвлекающие факторы. Бывает, что в процессе вождения сильнее отвлекают разговоры с пассажирами.
2: Особенно если это муж, который сидит все время, что ты делаешь, неправильно поворачиваешь, поворот не включи, педаль сильнее нажми. Мы знаем.
3: Да, какое. Подсказывает.
2: Конечно.
3: Лучше навигатора.
2: Конечно,
3: все верно.
2: Да.
3: Так. Но хочется сказать, что внутри каждой группы огромный разброс. Есть очень осторожные мужчины и очень решительные женщины. Угу. На стиль вождения куда сильнее влияет индивидуальный темперамент, стаж, конкретный опыт обучения и даже текущая ситуация. Это усталость, настроение.
2: Угу. Вот здесь абсолютно тоже согласна. Но и, конечно, надо понимать, что чем ты ответственнее относишься к вождению автомобиля, тем меньше каких-то сложных ситуаций возникает. Поговорили сегодня про отвлечение внимания от безопасного участия в дорожном движении. Движении. В гостях сегодня была психолог отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре Екатерина Гутрова. Екатерина, спасибо, до свидания.
3: Спасибо, до свидания.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
0: Радио Югра. Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Если у вас возник спор, спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
0: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю.
9: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
10: Я не смогу забыть тебя, не смогу забыть твой взгляд, я не смогу простить тебя.

0: радио Югра. Реклама.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что спит, существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
4: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
6: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки, подшипники, якоря, обмотки, реле регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
3: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Я годами мечтал о конкретной модели автомобиля. Нашел сайт, цены были ниже рыночных, менеджер все убедительно расписал. Растаможка, доставка. Я перевел предоплату, потом еще часть за срочную логистику. Прошел месяц, два, телефоны не отвечают, сайт закрыт. Потраченные средства пропали. Моей мечте не суждено было сбыться.
6: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Не верьте якобы выгодным предложениям. Не заключайте сделки без официальных договоров и проверок. Не переводите предоплату. Будьте бдительны.
7: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: радио Югра. Реклама.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение на новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 6888. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы.
2: Вау.
1: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама, лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
9: Алло.
10: Здравствуйте. Мы предлагаем вам уникальную инвестицию. Гарантия 50% в месяц. Без риска. Минимальный взнос 50 тысяч рублей. Поторопитесь, места ограничены.
11: Стоп. Это мошенники. Если вам обещают огромную прибыль с гарантией и нулевым риском, знайте, это невозможно. Запомните, высокая доходность – это высокий риск. Гарантий в инвестициях не бывает. Не верьте и не переводите деньги.
12: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Если в дни голосования вы не будете находиться по месту регистрации, голосуйте на любом участке в пределах своего избирательного округа. До 14 сентября включительно подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальную избирательную комиссию. А с 9 по 14 сентября в участковую избирательную комиссию. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
13: Автомолл. Ролики приводного ремня. Ремни ГРМ. Ремни клиновые, вариаторные. Ремни для снегоходов. Ремни для автомобилей. Ремни квадроциклов. Натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
14: На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю.
15: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы.
2: Вау.
1: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
5: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: С «Автолигой» все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
8: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
1: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
2: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 6888. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Нашел телефон на сайте объявлений. Продавец попросил 100% предоплату на карту, потому что уезжает. Перевел. Больше он не отвечает. Телефон я так и не получил.
5: Запомните правило. Никогда не переводите 100% предоплату незнакомцу. Это огромный риск. Платите только при личной встрече. Используйте официальные способы оплаты через площадку с защитой покупателя. Используйте безопасные сделки или площадки с гарантиями. И никакой с защитой покупателя. Используйте безопасные сделки или площадки с гарантиями. И никакой предоплаты.
6: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
8: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Каждый день. Утром и вечером.
5: В жару и холод.
6: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
7: Мы здесь, мы стоим у перехода.
8: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
9: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
10: Представляем новинку от «Суши Мастер» – трайфлы.
11: Wow.
10: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. «Суши Мастер» – все получится.
12: Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В «Автолиге» я поездку по пути домой возьму.
13: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
14: Радио.

0: радио «Югра». Главное – окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Кузнецова. Сегодня поговорим про отвлечение внимания от безопасного участия в дорожном движении. А важная тема, и сегодня выясним, как не потерять концентрацию на дороге и избежать опасных каких-то ситуаций. Обсудим, собственно, эту тему с человеком, который может легко ответить на эти вопросы. В студии психолог отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре Екатерина. Екатерина Гутерова. Екатерина, здравствуйте.
3: Всем нам и слушателям доброго дня.
2: Итак, Екатерина, давайте с самого начала. Что означает термин «отвлечение внимания за рулем»? И, собственно, из-за чего обычно такое возникает?
3: Разбираться в таких вещах действительно полезно. Это напрямую влияет на безопасность на дороге. Я коротко объясню, что это значит, и подскажу, из-за чего такое случается. Отвлечение внимания за рулем – это ситуация, когда водитель переключает фокус с основной задачи – управления автомобилем и наблюдения за дорогой – на что-то другое. Из-за этого снижается концентрация, замедляется реакция, и человек может не заметить временную опасность. Например, пешехода, резкий маневр, другое авто или какое-либо препятствие, в итоге риск ДТП.
2: Угу.
3: Часто отвлечение описывают через три типа. Так проще понять, какие именно каналы могут перегружаться. Визуально это глаза, отведенные от дороги. Угу. Например, вы посмотрели на экран навигатора, на рекламный щит, за окном на ребенка в зеркало заднего вида и засмотрелись на аварию впереди.
2: Так.
3: Мануально это физическое. Руки ушли с руля. Сюда относится использование телефона, прием пищи или напитка.
2: Угу.
3: Регулировка магнитолы или поиск чего-либо в салоне.
2: Угу.
3: Например, что-то там закатилось.
2: Конечно,
3: например.
2: Самое же время поискать, когда запонки
3: такое часто встречается.
2: Конечно. Ага.
3: Ну и когнитивно. Это мысли. Мысли уплыли. Вы погрузились в разговор с пассажиром, начали переживать из-за личных проблем, мечтать или решать в голове сложную задачу вместо того, чтобы следить за обстановкой.
2: Uh-huh, uh-huh. Ведь человек, который находится за рулем, должен смотреть, мы все прекрасно это знаем, не только вперед, а практически как стрекоза на 360. Екатерина, какие еще факторы, кроме телефона, например, ну это самый, мне кажется, распространенный фактор, да? Так вот, какие факторы еще мешают водителю полностью сосредоточиться на дорожной обстановке?
3: Да, теперь, конечно, про причины и факторы. Это тоже очень важно. Mm-hmm. Их можно условно разделить на несколько групп. Технологические и цифровые, да, как мы ранее уже говорили. Использование смартфона, звонки, сообщения, соцсети, настройка навигатора, взаимодействие с мультимедийной системой автомобиля. Внутренние, связанные с салоном, разговоры с пассажирами, особенно оживленные или конфликтные. Поведение детей или домашних животных в салоне, что тоже часто сейчас встречается.
2: Я так езжу, да.
3: Ну вот, вам это знакомая ситуация. Также сюда можно отнести неудобную одежду или обувь, которая вызывает дискомфорт и отвлекает. Юбочки, карандаши, да, пиджаки плотно застегнутые.
2: Слушайте, точно, ведь обувь и одежда, это тоже очень важно.
3: Каблуки.
2: Конечно, это очень важно. Так.
3: Внешние. За пределами автомобиля. Такие яркие и неожиданные объекты вдоль дороги, как реклама, происшествия, сложная дорожная обстановка, плохая видимость из-за погоды.
2: В конце концов, автомобиль красивый проехал только что, а ты понимаешь, что у тебя не такой. Конечно, это тоже может отвлечь внимание. Так, Екатерина, слушайте, ну вот часто можно наблюдать, как пешеходы, дети, собственно, подростки, там взрослые, ну, короче, пешеходы, переходят дорогу, уткнувшись в телефон, да? Ну, то есть вот, ну, мир такой сейчас. Наушники, телефон. И вот как вы думаете, почему люди так делают, зная, что это опасно? Потому что я уверена, что вот, ну, мы столько лет работаем вместе с госавтоинспекцией. Мы говорим об этом на каждом углу, что нужно, значит, когда ты там переходишь дорогу, убирать там телефон и все остальное. Но все равно люди продолжают это делать, и это потому, что, ну, вот привычка такая, да. Но все-таки вот почему еще? Как вот отучить, что ли, нас всех так делать?
3: Да, это очень сейчас распространенная картина, и правда тревожная. Во многом это именно привычка. Но за ней стоит целый набор причин. Почему люди идут, уткнувшись в телефон? Ну, первое – это автоматизация ходьбы. Ходьба – автоматизированный навык. Мозг почти не тратит на нее ресурсы. Поэтому человек спокойно переключает внимание на телефон. Кажется, что тело само справится во время ходьбы. Человек может провести с пользой, значит, этот путь. Прочитать что-то в телефоне сообщение, ответить, пролистать ленту, посерфить. Есть эффект «я в безопасности». также срабатывает. Это иллюзия.
2: Ну, конечно, со мной это никогда в жизни не случится, с кем угодно, только не со мной. Мы же все так думаем, так?
3: Да, если ты на тротуаре или уже на пешеходном переходе, то ничего страшного не случится. Мозг снижает бдительность, хотя на самом деле опасность есть. Машины могут заезжать на тротуары, выезжать со двора или же выезжать из-за поворота. Угу. И дофаминовая петля. Это что такое? Цикл поведения, при котором действия человека регулярно провоцируют выброс дофамина. Уведомления, лайки, новые сообщения дают быстрый выброс дофамина.
2: Конечно.
3: Человек тянется к экрану почти рефлекторно. Привычка как рутина.
2: Ну, мы потому что действительно очень зависим от этого мобильного телефона, потому что вся жизнь в нем. Ну, такое время. Мы так, ну, собственно, устроены, что ли. И мне кажется, назад уже точно не откатить. Это просто уже, ну, как мы срослись, что ли, с ним. Поэтому действительно пропустить не хочется. Да. Хотя надо понимать, да, что 3-5 минут, если не прочитаешь это сообщение или там не ответишь на звонок, то ничего не случится на самом деле. Проще подождать. Вот, кстати, по поводу ничего не случится и телефона. Мы все прекрасно знаем, штраф за разговор там за рулем тоже достаточно такой крепкий, но многие все равно его нарушают. Сейчас в последнее время только вот я вот сколько езжу за рулем, столько я и вижу. То вот он, значит, там просто смотрит эту ленту, то действительно разговаривает. Вот, Екатерина, как вам кажется, вообще возможно избавиться от этой привычки и в конце концов научиться соблюдать правила дорожного движения, не только думая о том, что ты штраф заплатишь?
3: Эта привычка действительно коварна. Вроде бы мелочь, а риск для безопасности огромный. Есть несколько рабочих стратегий. Они помогают и от привычки избавиться, и с правилами подружиться. Уберите телефон из поля зрения. Это один из самых мощных шагов.
2: В багажник.
3: Можно, да, самый
2: действенный способ.
3: Да, самый действенный, да. Если гаджета нет на виду, срабатывает меньше триггеров. Мозгу не нужно ловить сигнал, и дофаминовая система, которая подстегивает желание проверить телефон, не запускается.
2: Так.
3: Положите его в сумку, бардачок или на заднее сиденье. Отключите уведомления. Так вы исключаете постоянные позывы отвлечься. Можно даже настроить режим «не беспокоить» на время поездок.
2: Так.
3: Переключите внимание. Мозг ищет награду, дофамин. Попробуйте заменить действие с телефона на что-то другое, что дает похожий эффект. Включите любимую музыку, подкаст или аудиокнигу. Если вам нравится активно жестикулировать или петь за рулем, это тоже отлично активирует другие каналы и отвлекает от соблазна взять телефон. Установите автоответчик. Можно настроить автоматическое сообщение вроде «я за рулем, отвечу после приезда». Это снимает часть тревоги от ожидания ответа и уменьшит желание постоянно проверять телефон.
2: Согласна здесь тоже абсолютно с такими советами. Понятно, с телефонами, с какими-то внешними отвлекателями, все это понятно. Мы, к сожалению, все этому подвержены, действительно. А вот что с внутренними помехами? Ну, не знаю, там стресс, переживания, мысли какие-то негативные. Это же все тоже очень отвлекает и, надо сказать, не меньше, чем внешние раздражители, да? Вот как с ними, что ли, ужиться, подружиться с этим совсем? Чем старше мы, тем более становимся, тем больше у нас каких-то мыслей, из-за которых мы переживаем. Вот как с этим быть?
3: Чтобы не отвлекаться за рулем на постороннее, важно не бороться с вниманием момента. Это почти не работает. А заранее выстроить среду и привычки так, чтобы отвлекаться было сложнее. А концентрироваться, естественно, что же нужно убрать или подготовить до поездки? Навигатор до старта. Маршрут прокладывайте, пока машина стоит. Если нужно менять маршрут в пути, пусть это сделает пассажир. Или кто-то рядом, кто находится в вашей машине.
2: Так.
3: Музыка и звук нужно настроить заранее. Плейлист, радио или громкость подберите до начала движения, так как слишком громкая музыка будет мешать слышать внешние сигналы, например, сирены или клаксоны. Салон должен быть в порядке. Уберите из зоны досягаемости мелкие предметы, вещи, которые могут перемещаться в салоне и отвлекать вас. Еду и напитки на паузу. Это можно сделать где-то в перерывах, на остановку, на специально отведенных местах. Пассажиров предупредите, спокойно скажите, мне сейчас важно сосредоточиться. Давайте не будем обсуждать острые темы. Это нормально и про безопасность. Сканируйте обстановку. Привыкайте делать регулярные циклы. Зеркало, дорога, зеркало. Так внимание не залипает в одной точке и не уходит в мысли. Фокусируйтесь на дистанции и полосе. Держите в фокусе не все сразу, а 2-3 ключевых элемента.
2: Так.
3: Положение машины в полосе, дистанцию до впереди идущего авто, ближайшие знаки, светофоры. Это снижает когнитивную нагрузку. Парковка мысли. Что это? Это если в голову лезет что-то важное, разговор или тревога, скажите себе, вернусь в этом на следующей остановке. Если можно, запишите голосовую заметку. Мозг отпускает мысли, когда знает, что она зафиксирована. Ну и дыхание как якорь. Если чувствуете, что уплываете в размышлениях, делаете один спокойный выдох длиннее вдоха. Вдох на 4, Выдох на 6.
2: Выдох на 6.
3: Это физически помогает вернуть внимание.
2: Ну и в завершении программы вот хочется выяснить, а есть какие-то, ну не знаю, разницы в том, что на что отвлекаются мужчины и женщины? Понятно, что мы разные, и, скорее всего, вот эти отвлекающие штучки, они для нас тоже разные. Есть какие-то примеры для каждого пола? Ну, типичные прям, не знаю. Ну, там, не знаю, мужчины больше отвлекаются весной на женщин в коротких юбках, предположим. А женщины, не знаю, на красивых мужчин, ну, предположим. Есть еще какие-то такие факторы, триггеры, что ли?
3: Да, вопрос интересный. Я бы сказала так. Некоторая разница действительно есть. Но важно сразу оговориться, это не жесткие правила, а скорее тенденции, которые часто связываются с разными подходами к вождению, сформировавшимися под влиянием социализации и опыта. То есть дело не в биологии как таковой, а в том, какие модели поведения поощряются или закрепляются в опыте человека. Что может цеплять мужчин за рулем? Часто отмечают, что мужчины в целом склонны к более динамичному, а порой и рискованному стилю. Вот, например, ситуации или детали, на которые они могут реагировать иначе. Резкие маневры и обгон. Мужчина может быстрее принять решение пойти на обгон в сложной ситуации или активнее менять полосу, оценивая пространство. Скорость и динамика. Иногда сильнее проявляется интерес к тому, чтобы двигаться быстрее потока, тестировать возможности машины на трассе. Технические детали. В моменте вождения мужчина может сильнее фокусироваться на работе агрегата, настройках автомобиля, возможностях системы полного привода или спортивного режима. Ну и соревновательный элемент у мужчин часто встречается.
2: Конечно. Мне кажется, это самый распространенный, отвлекающий такой, ну не знаю, крючочек, что ли.
3: Да, в потоке иногда возникает у мужчин желание доказать что-то другому водителю, занять более выгодную позицию.
2: Ну, конечно, они же родились такими, понятно. Им же только дай волю посоревноваться. Так.
3: Что же может цеплять женщин за рулем? В то же время в поведении женщин за рулем нередко отмечают большую осторожность и склонность к детальному анализу. Например, тщательная проверка перед маневром. Женщина может дольше взвешивать все «за» и «против» перед перестроением или поворотом. Внимание к мелочам в быту. Иногда сильнее проявляется фокус на таких вещах, как чистота лобового стекла, удобство парковки, наличие датчиков, например, контроля слепых зон или дождя. Реакция на неопределенность. Действительно, сложные стрессовые ситуации, экстренное торможение, резкий маневр другого участника движения. Некоторые женщины могут на мгновение растеряться или проявить более выраженную тревогу. Отвлекающие факторы. Бывает, что в процессе вождения сильнее отвлекают разговоры с пассажирами.
2: Особенно если это муж, который сидит все время, что ты делаешь, неправильно поворачиваешь, поворотник включи, педаль сильнее нажми. Мы знаем.
3: Да,
2: какое.
3: Подсказывает. Пусть
2: конечно.
3: Лучше навигатора.
2: Конечно,
3: все верно.
2: Да.
3: Так. Но хочется сказать, что внутри каждой группы огромный разброс. Есть очень осторожные мужчины и очень решительные женщины. Угу. На стиль вождения куда сильнее влияет индивидуальный темперамент, стаж, конкретный опыт обучения и даже текущая ситуация. Это усталость, настроение.
2: Угу. Вот здесь абсолютно тоже согласна. Но и, конечно, надо понимать, что чем ты ответственнее относишься к вождению автомобиля, тем меньше каких-то сложных ситуаций возникает. Поговорили сегодня про отвлечение внимания от безопасного участия в дорожном движении. В гостях сегодня была психолог отдельного батальона ДПС госавтоинспекции МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре Екатерина Гутрова. Екатерина, спасибо, до свидания.
3: Спасибо, до свидания.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
0: Радио Югра. Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
4: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Привет! Вчера нашел фотографию нашего общего друга из детства. Посмотри, это точно он? Вот ссылка.
6: Никогда не открывайте файлы от неизвестных отправителей. Не переходите по подозрительным ссылкам в мессенджерах и электронных письмах. Важно знать. Один из самых распространенных способов мошенничества – это отправка вредоносных файлов, выдаваемых за привлекательный контент, который включает в себя бесплатные игры, программы, документы, фотографии или медиафайлы. Придерживайтесь принципа нулевого доверия. Удаляйте сообщения.
7: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно! За окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас! Ведь дорога главная сейчас!
8: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
9: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
10: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
11: «Автомолл». Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. «Автомолл». Тысячи аксессуаров для авто. «Автомолл86.ру».
12: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
13: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.
2: Just night,

0: радио «Югра».
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
9: Дядя Игорь, вон-то тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
10: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход – пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
2: Внимание! Еще одна жертва обмана. Югорчанин хотел купить автодеталь на популярном сайте объявлений. Продавец перевел общение в мессенджер, показал договор и QR-код для оплаты. Мужчина перевел 70 тысяч рублей, а аферист исчез. Объявление удалено, деньги пропали. Не повторяйте ошибок. Не переходите в сторонние чаты. Проверяйте продавца на сайте объявлений. Используйте функцию «Безопасная сделка», которая резервирует оплату до получения товара и защищает вас от мошенников. Будьте бдительны и поделитесь этой информацией с близкими.
3: Пора!

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио «Югра».
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
5: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33 09 09.
6: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Мам, а я принцесса?
3: Конечно.
2: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
3: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
2: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
5: Осуществи мечту. ЭКО ПАОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
3: Радио.

0: реклама.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
5: Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч. Дуешь в спины пешеходам. Гонишь их кого куда. Под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио «Югра». Главное, главное окружное радио «Югра».
1: Догорает закат нереальный, звучит трек инструментальный. Я смотрю на небо.

0: радио «Югра». Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.
1: Радио Югра.

реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 23 часа. Главное окружное радио.
1: Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. Ты в

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

меняет цвет, который час из пустоты в пустоту. Никуда не торопясь сползают капли по стеклу. А если ты еще

люди все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

ночью только влезал с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».